0: двое спали бы они обое.
1: Ах, прыщи, прыщи на пожар, скажте поздравить нас сто крат, скажте поздравить.